что-то будет. Свекарный карна. Тут тред там медиатор типа в данный дыка. И сме. Тред сон. Son.

сиреноголовый. Лекин, давай катча спивай, катча сукини. Танам бито дикха, арвото не е небатни, сине бимари си кабинга. Let's go.